3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10. На небе пасмурно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

По правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскрыт.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Спортивную отрасль Брянской области привлекут бизнес и новые тренерские кадры. Как отметили в правительстве региона, в числе первоочередных задач меры поддержки спортивной школы секций, помимо этого развития массового спорта, а также пропаганда спортивных увлечений среди граждан. Кроме того, углубление механизма привлечения кадров, в разработку взяты способы мотивации специалистов, тренеров, инструкторов, сотрудников, работающих с молодежью. Особое внимание предстоит уделить подготовке молодых специалистов для работы в муниципалитетах. Руководство Брянской области отмечает, в регионе продолжится строительство и модернизация спортивных объектов благодаря механизмам сотрудничества с частными инвесторами. Александр Большунов-старший рассказал о том, что сын желает вернуться на международную арену. Трехкратный олимпийский чемпион и уроженец Брянщины до сих пор хочет выступать на мировых соревнованиях, несмотря на полученный отказ. Отец легендарного лыжника также отметил, что время все расставит на свои места. Кроме того, по его словам, необходимо уметь ждать. И тогда время обязательно покажет, что получится в реальности. Напомню, Международная лыжная федерация допустила некоторых российских спортсменов к соревнованиям, но Александр Большунов, к сожалению, получил отказ. Федерация ранее обновила условия для получения нейтрального статуса российскими и белорусскими спортсменами. Из декларации исключили требования, согласно которому спортсмен не должен быть связан с организациями, связанными с силовыми структурами, такими как ЦСКА и «Динамо». Добавлю, Александр Большунов является 3-жды олимпийским чемпионом, а также 4-кратным и 2-кратным обладателем серебра и бронзы Олимпийских игр. Наш земляк также становился чемпионом мира, является 2-жды победителем общего зачета Кубка мира и Тур де Ски. Баскетбольный клуб «Десна» из Брянска впервые в своей истории примет участие в чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги, стартующего вот-вот сезона. Первая сирена прозвучит 2 октября. Открытие пройдет во дворце единоборств имени Артема Осипенко. Первый матч «Десна» проведет против Югры и Сургута. Клуб также опубликовал календарь домашних и выездных встреч. Нашим парням предстоит титаническая работа. Возлагаем на них большие надежды и уверены, что у них все обязательно получится. Ведь, как известно, терпение и труд все перетрут. Так что работайте, парни. А уже в эти выходные в рамках 11-го тура первенства во второй лиге А «Золотой группы» состоится встреча футбольного клуба «Динамо Брянск» и футбольного клуба «Динамо» из Владивостока. Андрей Кончельский и его подопечные примут соперников на своей арене. Гости из Приморья по итогам 10 туров набрали 12 очков и занимают 5-ю строчку в турнирной таблице. В матче первого круга текущего сезона брянские футболисты одержали победу со счетом 2-1. Решающие голы забили Даниил Коноплев и Богдан Цыбров. Что касается предстоящего противостояния, игра пройдет на брянском стадионе «Динамо». Кстати, днем ранее подрастающее звено «Динамовцев» проведет в гостях игру против футболистов из «Химок». Заключительный домашний тур у юниоров запланирован на 4 октября. В Брянск приедут две команды подольского «Витязя». Игры пройдут на стадионе имени брянских «Партизан». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу рассказывает.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10. На небе пасмурно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

наверное, слышал об этом в новых песнях, а может, приснилось. Три аккорда, четыре куплета. Нет, не в них, что-то в нас изменилось.

0: обожала меня одного.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10. На небе пасмурно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Те 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 2,5 миллиардов рублей на помощь жителям Брянской, Белгородской, Курской областей, потерявшим жилье в результате атак вооруженных сил Украины, направит правительство. Деньги предназначены для граждан, чьи дома или квартиры были разрушены. Кроме того, в трех приграничных областях действует программа комплексного восстановления инфраструктуры. Она охватывает медицинские и социальные учреждения, образование, коммунальное хозяйство и транспорт. Для местного бизнеса также предусмотрены налоговые отсрочки и субсидии на выплату зарплат сотрудникам во время вынужденных простоев. Как ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время готовится соответствующая государственная процедура. По словам главы региона, это сложный комплекс работ, который требует тщательной проработки и максимальной ответственности. Егор Ковальчук отметил, принимать правильные решения региональным властям очень помогают встречи с главами муниципалитетов, а также жителями и депутатами Брянского приграничья. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук оценил осуществление общественного контроля в рамках только что прошедшей выборной кампании Общественной палаты. Глава региона подчеркнул, благодаря деятельности общественников обеспечено независимое наблюдение за процессом плебисцита. Ранее сообщалось, постоянно действующий консультативно-совещательный орган обучил наблюдателей для каждой избирательной комиссии. Общественный штаб по контролю за выборами активно работал во все дни голосования. В результате достигнут высокий организационный уровень проведения всего выборного процесса. Егор Ковальчук указал, за счет комплексного подхода были реализованы права граждан на политическое волеизъявление, а кандидатов на правовое участие в выборах. Все происходило максимально прозрачно и в соответствии с законодательством. Это еще раз больше укрепило доверие граждан к избирательной системе. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина пытается втянуть Европу и Организацию Североатлантического договора в прямой конфликт с Российской Федерацией. Киевская верхушка лишается последних остатков промышленности и инфраструктуры, а в преддверии зимы ей грозит полный энергетический и транспортный коллапс. Российская сторона подчеркивает, украинские власти погрязли в коррупции, а грустного клоуна интересует только одно – сколько денег из страны еще сможет выкачать созданная им коррупционная система. Президент России Владимир Путин ранее заявил, у России нет намерений воевать со странами НАТО и Европы. Президент подчеркнул, у Москвы для этого нет ни геополитического, ни экономического, ни военного интереса. Ранее Владимир Путин назвал заявление о подготовке России к войне с Европейским Союзом бредом, грубой и наглой ложью. Российские аграрии фиксируют рекордную урожайность подсолнечника. В нынешнем году она достигла 19 центнеров с гектара против без малого 13 центнеров годом ранее. Уборочная кампания находится на начальном этапе. Сезон проходит в благоприятных погодных условиях. В большинстве российских регионов сохраняются запасы почвенной влаги. Масштабные засухи не зафиксированы. При этом главным фактором риска остаются насекомые-вредители. Их сильные повреждения открывают путь для развития болезней, которые негативно сказываются на формировании семян и могут снизить масленичность культуры. Высокие показатели сбора зерновых и масличных культур подтверждают успешное развитие отрасли. Отдельно можно отметить уверенный старт на территориях исконно русских земель, где прибавка урожайности составила весомые без малого 13 центнеров с гектара, что свидетельствует о быстрой интеграции субъектов федерации в передовые производственные циклы. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 89 копеек. Дневной температурный максимум в Брянске сегодня будет около плюс 16. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. С наступлением осени многие владельцы домашних животных замечают, что их питомцы становятся менее активными, скованными и неохотно идут на прогулку. Как отметили специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, заболевания опорно-двигательного аппарата являются одной из главных причин хронической боли и снижения качества жизни питомцев. Хозяевам следует не заниматься самолечением. Помните, многие человеческие обезболивающие просто смертельно опасны для животных. Кроме того, осень не приговор для питомца с больными суставами. Своевременная забота и грамотная поддержка ветеринарного врача помогут вашему любимцу встретить холода с минимальным дискомфортом. Подробную консультацию можно получить, обратившись в Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных по адресу Брянский район, село Супунево, улица Шоссейная, 7. Телефон 32 23 30, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Два радио. Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Би-2 Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Би-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. На небе облачно с прояснениями, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: твоего города. 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие промышленного потенциала Брянской области, точки роста, а также участие предприятий региона в государственных программах обсудил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук с руководителями Фонда развития промышленности, а также Российского союза промышленников и предпринимателей. Егор Ковальчук отметил, один из эффективных механизмов согласования интересов бизнеса и власти, площадка для выработки актуальных решений и поддержки предпринимательских инициатив – это Брянская областная ассоциация промышленников и предпринимателей, которая, как и Российский союз промышленников и предпринимателей, отмечает в этом году свое 35-летие. По словам главы региона, благодаря участию в федеральных проектах, Брянская областная ассоциация имеет возможность транслировать региональные предложения на федеральный уровень, помимо этого перенимать лучшие практики и участвовать в формировании благоприятного делового климата. Брянская область участвует в федеральном проекте модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году за счет проекта выполнены работы на сетях Брянска, Клинцов, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском и Почепском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов, тепловых сетей, дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды и в зону ремонта автомобильных дорог, включая национальный проект «Инфраструктура для жизни». Правительство Брянской области обсудили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к зиме и предстоящему отопительному сезону. Отмечается, к периоду холодов необходимо было подготовить 1234 котельных, более 1000 километров тепловых сетей, более 5500 километров водопроводных сетей, а также заменить часть изношенных коммуникаций. Егор Ковальчук отметил, эта работа практически завершена. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад, создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. Министерство иностранных дел заявляет, Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако не будет делать паузу в проведении специальной военной операции. Российская сторона подчеркивает, Европа добивается именно этого, все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные запасы киевского режима, который от бездыханности уже давно перешел на откровенно террористические методы. Наученные горьким опытом, Российская Федерация на период переговоров в любом формате делать паузу специальной военной операции не станет. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о готовности урегулировать конфликт мирными средствами. По словам российского президента, Москва согласилась на определенные компромиссы, однако для завершения конфликта их должен принять и Киев. Владимир Путин отметил, начинать переговоры можно без предварительного прекращения боевых действий. На поддержку семей с детьми направят 10 триллионов рублей. Как сообщили в Министерстве финансов, средства пойдут в частности на единое пособие семьям с детьми и ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля. Помимо этого предусмотрена семейная выплата, возврат части уплаченного НДФЛ для родителей двух и более детей. Около 2 триллионов рублей выделят на программу улучшения жилищных условий. Средства направят на механизмы, которые помогают семьям решать один из самых острых вопросов – получить комфортное доступное жилье. Масштабное финансирование показывает, ставка делается не только на разовые выплаты, но и на устойчивые решения. Для родителей это означает более предсказуемую поддержку и реальные инструменты для улучшения бытовых условий, от индексации пособий и налоговых выплат до помощи в решении жилищного вопроса. Официальный курс американского доллара 84 рубля 91 копейка. Курс единой европейской валюты 96 рублей 89 копеек. Дневной температурный максимум в Брянске сегодня будет около плюс 16. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. С наступлением осени многие владельцы домашних животных замечают, что их питомцы становятся менее активными, скованными и неохотно идут на прогулку. Как отметили специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, заболевания опорно-двигательного аппарата являются одной из главных причин хронической боли и снижения качества жизни питомцев. Хозяевам следует не заниматься самолечением. Помните, многие человеческие обезболивающие просто смертельно опасны для животных. Кроме того, осень не приговор для питомца с больными суставами. Своевременная забота и грамотная поддержка ветеринарного врача помогут вашему любимцу встретить холода с минимальным дискомфортом. Подробную консультацию можно получить, обратившись в Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных по адресу Брянский район, село Супунево, улица Шоссейная, 7. Телефон 32 23 30, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. На небе облачно с прояснениями, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: Листи мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
10: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
9: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
10: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
9: 30 сентября. ДК «БМЗ». Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
0: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Ехали медведи?
12: На велосипеде?
11: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
13: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
14: Категория 0+.
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 2,5 миллиардов рублей на помощь жителям Брянской, Белгородской, Курской областей, потерявшим жилье в результате атак вооруженных сил Украины, направит правительство. Деньги предназначены для граждан, чьи дома или квартиры были разрушены. Кроме того, в трех приграничных областях действует программа комплексного восстановления инфраструктуры. Она охватывает медицинские и социальные учреждения, образование, коммунальное хозяйство и транспорт. Для местного бизнеса также предусмотрены налоговые отсрочки и субсидии на выплату зарплат сотрудникам во время вынужденных простоев. Как ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время готовится соответствующая государственная процедура. По словам главы региона, это сложный комплекс работ, который требует тщательной проработки и максимальной ответственности. Егор Ковальчук отметил, принимать правильные решения региональным властям очень помогают встречи с главами муниципалитетов, а также жителями и депутатами Брянского приграничья. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук оценил осуществление общественного контроля в рамках только что прошедшей выборной кампании Общественной палаты. Глава региона подчеркнул, благодаря деятельности общественников обеспечено независимое наблюдение за процессом плебисцита. Ранее сообщалось, постоянно действующий консультативно-совещательный орган обучил наблюдателей для каждой избирательной комиссии. Общественный штаб по контролю за выборами активно работал во все дни голосования. В результате достигнут высокий организационный уровень проведения всего выборного процесса. Ковальчук указал, за счет комплексного подхода были реализованы права граждан на политическое волеизъявление, а кандидатов на правовое участие в выборах. Все происходило максимально прозрачно и в соответствии с законодательством. Это еще раз больше укрепило доверие граждан к избирательной системе. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина пытается втянуть Европу и Организацию Североатлантического договора в прямой конфликт с Российской Федерацией. Киевская верхушка лишается последних остатков промышленности и инфраструктуры, а в преддверии зимы ей грозит полный энергетический и транспортный коллапс. Российская сторона подчеркивает, украинские власти погрязли в коррупции, а грустного клоуна интересует только одно – сколько денег из страны еще сможет выкачать созданная им коррупционная система. Президент России Владимир Путин ранее заявил, у России нет намерений воевать со странами НАТО и Европы. Президент подчеркнул, у Москвы для этого нет ни геополитического, ни экономического, ни военного интереса. Ранее Владимир Путин назвал заявление о подготовке России к войне с Европейским Союзом бредом, грубой и наглой ложью. Российские аграрии фиксируют рекордную урожайность подсолнечника. В нынешнем году она достигла 19 центнеров с гектара против без малого 13 центнеров годом ранее. Уборочная кампания находится на начальном этапе. Сезон проходит в благоприятных погодных условиях. В большинстве российских регионов сохраняются запасы почвенной влаги. Масштабные засухи не зафиксированы. При этом главным фактором риска остаются насекомые-вредители. Их сильные повреждения открывают путь для развития болезней, которые негативно сказываются на формировании семян и могут снизить масленичность культуры. Высокие показатели сбора зерновых и масличных культур подтверждают успешное развитие отрасли. Отдельно можно отметить уверенный старт на территориях исконно русских земель, где прибавка урожайности составила весомые без малого 13 центнеров с гектара, что свидетельствует о быстрой интеграции субъектов федерации в передовые производственные циклы. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 89 копеек. Дневной температурный максимум в Брянске сегодня будет около плюс 16. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. С наступлением осени многие владельцы домашних животных замечают, что их питомцы становятся менее активными, скованными и неохотно идут на прогулку. Как отметили специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, заболевания опорно-двигательного аппарата являются одной из главных причин хронической боли и снижения качества жизни питомцев. Хозяевам следует не заниматься самолечением. Помните, многие человеческие обезболивающие просто смертельно опасны для животных. Кроме того, осень не приговор для питомца с больными суставами. Своевременная забота и грамотная поддержка ветеринарного врача помогут вашему любимцу встретить холода с минимальным дискомфортом. Подробную консультацию можно получить, обратившись в Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных по адресу Брянский район, село Супунево, улица Шоссейная, 7. Телефон 32 23 30, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Ты слушаешь 3-2 радио. 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
10: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
11: Ехали медведи?
12: На велосипеде?
11: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
12: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу «Династии Филатовых». «Нашествие медведей» с 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
11: Категория 0+. Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
13: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. 1 октября во Дворце единоборств имени Артема Осипенко Сергей Жуков и группа «Руки вверх» представят юбилейный тур. 30 нам уже. «Руки вверх» — один из наиболее успешных поп-проектов на стыке 90-х и нулевых. Простые и безотказные евро-дэнс-хиты коллектива, а также сентиментальная история от вокалиста Сергея Жукова звучат все так же бодро, как и 20 лет назад. Песни «Руки вверх» объединяют несколько поколений. Стать частью грандиозного юбилейного шоу «30 нам уже» вы сможете уже 1 октября. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
4: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
6: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
7: Категория 0+.
8: Эй, води. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. На небе облачно с прояснениями, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
4: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
5: «Ну, а ты?»
4: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 5 лет в автомобильной жизни произошло столько всего, чего не было за 20 лет моего присутствия в мире моторов. Автомобиль из роскоши успел стать просто средством передвижения и вновь роскошью. «Волга» ушла в историю и вновь из нее вернулась. И таких фактов можно набрать несколько десятков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С начала нынешнего года количество закрытых автодилерских компаний превысило число вновь зарегистрированных более чем на 40%. Фиксируется ухудшение положения в автосфере. При этом реализация новых машин за аналогичный период оказалась выше прошлогодней. На 1 сентября в стране фиксируется 16 576 автодилеров, что почти на 3% меньше, чем, например, в начале нынешнего года. Из них почти 29,5%, 4800 компаний, составляют индивидуальные предприниматели. Более 70%, 11 700. Это бизнес, который ведут юридические лица. Сокращение числа дилеров происходит на фоне роста продаж новых автомобилей с января по август по сравнению с прошлым годом. Парадокс, казалось бы, но факт остается фактом. Рыночная обстановка остается очень непростой. Тенденция к закрытию дилерских точек в нынешнем году лишь усиливается. Падение потребительского спроса, несомненно, оказывает громаднейшее влияние. Однако не менее значима высокая ключевая ставка, которая уменьшает доступность автокредитования для граждан. Еще одним фактором сокращения дилеров стала масштабная экспансия китайских брендов за последние как раз 3-5 лет, вызвавшая перенасыщение рынка. Дилеры фактически конкурируют друг с другом, что привело к волне закрытия, ну вольно-невольно. Вероятно, снижение продолжится. В итоге удержатся лишь крупные структуры, способные отстаивать свои условия перед производителями. А уменьшение числа юридических лиц может продолжаться по мере консолидации рынка. Менее эффективные компании по суровым законам бизнеса будут исчезать, объединяться, либо вообще передавать дилерские контракты другим операторам.
0: Автомобильные факты.
1: Наблюдается и трансформация восприятия дилерского канала самими клиентами. Вплоть до 2022 года, особенно на условиях дефицита машин и запчастей, значительная часть официальных дилеров подорвала собственный имидж. Покупатели столкнулись с принудительным навязыванием дополнительных услуг и займов, ограничениями при оплате наличными и иными сомнительными методами. Именно поэтому независимым импортерам позже оказалось несложно предложить свою альтернативу. Однако сейчас картина меняется. Потребитель вновь ожидает цивилизованного подхода к покупке. Презентабельный салон, понятные условия, официальная гарантия, техобслуживание и адекватные кредитные программы. При этом интерес к привычным европейским, японским, да и корейским маркам по-прежнему сохраняется. Уход части дилерских точек китайских марок, так и не сумевших закрепиться на нашем рынке, как и сами понимаете, не является трагедией. Зато устойчивые бренды продолжают свою работу, а слабые потихоньку сворачивают сети, ну и уходят в небытие. Независимых импортеров также станет меньше, так как сегмент сосредоточится у крупных игроков. Параллельно с развитием местного производства может расти число дилеров, обслуживающих автомобили, как раз собранные в России. Это уже привело к расширению списка брендов, ну, прежде всего российских, таких как, ну, и уже упомянутая «Волга», «Джеланд», «Теннет», «Эстео». Следовательно, происходит естественная смена, то есть вместо «Амоды» и «Джейку» появляется «Джеланд», новое юридическое лицо с собственной историей, но об этом уже в другой раз. Удачи!
0: «За баранкой».

0: Хит-ФМ. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Ехали медведи.
9: На велосипеде.
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянск. Цирка.
11: Категория 0+.
12: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
13: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. На небе облачно с прояснениями, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Мам! А мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие промышленного потенциала Брянской области, точки роста, а также участие предприятий региона в государственных программах обсудил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук с руководителями Фонда развития промышленности, а также Российского союза промышленников и предпринимателей. Егор Ковальчук отметил, один из эффективных механизмов согласования интересов бизнеса и власти, площадка для выработки актуальных решений и поддержки предпринимательских инициатив – это Брянская областная ассоциация промышленников и предпринимателей, которая, как и Российский союз промышленников и предпринимателей, отмечает в этом году свое 35-летие. По словам главы региона, благодаря участию в федеральных проектах, Брянская областная ассоциация имеет возможность транслировать региональные предложения на федеральный уровень. Помимо этого, перенимать лучшие практики и участвовать в формировании благоприятного делового климата. Брянская область участвует в федеральном проекте модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году за счет проекта выполнены работы на сетях Брянска, Клинцов, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском и Почепском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов тепловых сетей дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды и в зону ремонта автомобильных дорог, включая национальный проект «Инфраструктура для жизни». В правительстве Брянской области обсудили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к зиме и предстоящему отопительному сезону. Отмечается, к периоду холодов необходимо было подготовить 1234 котельных, более 1000 километров тепловых сетей, более 5500 километров водопроводных сетей, а также заменить часть изношенных коммуникаций. Егор Ковальчук отметил, эта работа практически завершена. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад, создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. Министерство иностранных дел заявляет, Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако не будет делать паузу в проведении специальной военной операции. Российская сторона подчеркивает, Европа добивается именно этого все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные запасы киевского режима, который от бездыханности уже давно перешел на откровенно террористические методы. Наученные горьким опытом Российская Федерация на период переговоров в любом формате делать паузу специальной военной операции не станет. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о готовности урегулировать конфликт мирными средствами. По словам российского президента, Москва согласилась на определенные компромиссы, однако для завершения конфликта их должен принять и Киев. Владимир Путин отметил, начинать переговоры можно без предварительного прекращения боевых действий. На поддержку семей с детьми направят 10 триллионов рублей. Как сообщили в Министерстве финансов, средства пойдут в частности на единое пособие семьям с детьми и ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля. Помимо этого предусмотрена семейная выплата, возврат части уплаченного НДФЛ для родителей двух и более детей. Около 2 триллионов рублей выделят на программу улучшения жилищных условий. Средства направят на механизмы, которые помогают семьям решать один из самых острых вопросов – получить комфортное и доступное жилье. Масштабное финансирование показывает, ставка делается не только на разовые выплаты, но и на устойчивые решения. Для родителей это означает более предсказуемую поддержку и реальные инструменты для улучшения бытовых условий, от индексации пособий и налоговых выплат до помощи в решении жилищного вопроса. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 89 копеек. Дневной температурный максимум в Брянске сегодня будет около плюс 16. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. С наступлением осени многие владельцы домашних животных замечают, что их питомцы становятся менее активными, скованными и неохотно идут на прогулку. Как отметили специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, заболевание опорно-двигательного аппарата является одной из главных причин хронической боли и снижения качества жизни питомцев. Хозяевам следует не заниматься самолечением. Помните, многие человеческие обезболивающие просто смертельно опасны для животных. Кроме того, осень не приговор для питомца с больными суставами. Своевременная забота и грамотная поддержка ветеринарного врача помогут вашему любимцу встретить холода с минимальным дискомфортом. Подробную консультацию можно получить, обратившись в Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных по адресу Брянский район, село Супунево, улица Шоссейная, 7. Телефон 32 23 30, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: Ехали медведи
2: на велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Поработал!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. На небе облачно с прояснениями, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Спортивную отрасль Брянской области привлекут бизнес и новые тренерские кадры. Как отметили в правительстве региона, в числе первоочередных задач меры поддержки спортивной школы секций, помимо этого развития массового спорта, а также пропаганда спортивных увлечений среди граждан. Кроме того, углубление механизма привлечения кадров. В разработку взяты способы мотивации специалистов, тренеров, инструкторов, сотрудников, работающих с молодежью. Особое внимание предстоит уделить подготовке молодых специалистов для работы в муниципалитетах. Руководство Брянской области отмечает, в регионе продолжится строительство и модернизация спортивных объектов благодаря механизмам сотрудничества с частными инвесторами. Александр Большунов-старший рассказал о том, что сын желает вернуться на международную арену. Трехкратный олимпийский чемпион и уроженец Брянщины до сих пор хочет выступать на мировых соревнованиях, несмотря на полученный отказ. Отец легендарного лыжника также отметил, что время все расставит на свои места. Кроме того, по его словам, необходимо уметь ждать. И тогда время обязательно покажет, что получится в реальности. Напомню, Международная лыжная федерация допустила некоторых российских спортсменов к соревнованиям, но Александр Большунов, к сожалению, получил отказ. Федерация ранее обновила условия для получения нейтрального статуса российскими и белорусскими спортсменами. Из декларации исключили требования, согласно которому спортсмен не должен быть связан с организациями, связанными с силовыми структурами, такими как ЦСКА и «Динамо». Добавлю, Александр Большунов является трижды олимпийским чемпионом, а также четырехкратным и двукратным обладателем серебра и бронзы Олимпийских игр. Наш земляк также становится чемпионом мира, является дважды победителем общего зачета Кубка мира и Тур де Ски. Баскетбольный клуб «Десна» из Брянска впервые в своей истории примет участие в чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги, стартующего вот-вот сезона. Первая сирена прозвучит 2 октября. Открытие пройдет во дворце единоборств имени Артема Осипенко. Первый матч «Десна» проведет против Югры и Сургута. Клуб также опубликовал календарь домашних и выездных встреч. Нашим парням предстоит титаническая работа. Возлагаем на них большие надежды и уверены, что у них все обязательно получится. Ведь, как известно, терпение и труд все перетрут. Так что работайте, парни. А уже в эти выходные в рамках 11-го тура первенства во второй лиге А «Золотой группы» состоится встреча футбольного клуба «Динамо Брянск» и футбольного клуба «Динамо» из Владивостока. Андрей Кончельский с его подопечными примут соперников на своей арене. Гости из Приморья по итогам 10 туров набрали 12 очков и занимают 5-ю строчку в турнирной таблице. В матче первого круга текущего сезона брянские футболисты одержали победу со счетом 2-1. Решающие голы забили Даниил Коноплев и Богдан Цыбров. Что касается предстоящего противостояния, игра пройдет на брянском стадионе «Динамо». Кстати, днем ранее подрастающее звено «Динамовцев» проведет в гостях игру против футболистов из «Химок». Заключительный домашний тур юниоров запланирован на 4 октября. В Брянск приедут две команды подольского «Витязя». Игры пройдут на стадионе имени брянских «Партизан». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. «3-2 радио» представляет
2: «Дорожный дозор». Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. Сегодня у нас в гостях начальник отделения номер 2 МОРЭ РТН госавтоинспекции Брянской области, майор полиции Кротов Андрей Викторович. Здравствуйте, Андрей Викторович.
4: Здравствуйте.
3: И сегодня мы поговорим непосредственно о порядке снятия с государственного учета транспортных средств и, конечно же, заденем не менее насущую тему штрафов. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, что делать в случае, если машину продали, а штрафы продолжают приходить?
4: Происходит в том случае, если прежний собственник продал автомобиль, или так называемый сдал по трейдину, купил новый автомобиль, а свой оставил продавать автосалону либо с другим каким-то юридическим лицам. Поэтому в это время, если новый собственник продолжает передвигаться в течение 10 суток и позже, прежнему собственнику приходят штрафы. Для того, чтобы эти штрафы не приходили, нужно по истечению 10 суток со дня продажи автомобиля прежний владелец вправе обратиться с заявлением о прекращении государственного учета, если новый собственник это транспортное средство не поставил на учет в регистрационном органе. Если договор купли-продажи заключен через госуслуги, либо нотариально удостоверен, заявление можно подать через госуслуги, не приезжая в регистрационное подразделение. В других всех случаях, если договор купли-продажи в простой письменной форме составлен, то государством предусмотрено личное посещение прежним собственником для прекращения регистрационного действия, что, как говорится, не очень удобно. То, что надо приезжать, стоять, сдавать документы и все остальное. Проще заключить договор купли-продажи через госуслуги или нотариальные и, не приезжая в регистрационное подразделение, все это сделать, как говорится, виртуально.
3: Если все же собственнику пришлось приехать в подразделение госавтоинспекции, какие документы необходимо предоставить?
4: Для того, чтобы прекратить регистрацию, для этого нужно предоставить оригинал. Обязательно оригинал договора купли-продажи. Это прописано в федеральном законе по регистрационным действиям. Собственник, либо его законный представитель с паспортом. Если доверенность выдана простая рукописная, ну, в том числе напечатанная, это называется простая рукописная, то и паспорт, кто ее выдал, оригинал паспорта. Если это нотариальная доверенность, то можно только со своим паспортом.
3: Многие водители сталкиваются с такой проблемой, когда законному владельцу автомобиля приходят чужие штрафы. Расскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации?
4: Каждое постановление необходимо обжаловать отдельно в срок 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. То есть, либо оно пришло вам по почте, либо его вручили наручно. То в течение 10 суток вы можете обжаловать. В заявлении предлагается документы, подтверждающие, что автомобиль был продан для совершения нарушения. Договор купли-продажи, акт прямопередачи при наличии. К заявлению должно быть приложено как договор купли-продажи, акт прямопередачи при наличии, либо иные подтверждающие дату и время передачи автомобиля документы при необходимости. Как говорится, все в жизни бывает, то если гражданин по какой-то уважительной причине не смог в 10-дневный срок обжаловать или подать на обжалование данного постановления или протоколы, то срок обжалования будет считаться пропущен. Одновременно с жалобой можно заявить за ходатайство о его восстановлении, указав причину пропуска, то, что болели или еще что-то, находились в больнице, всякое жизни бывает.
3: Спасибо. Перейдем к порядку снятия с государственного учета автомобиля. Порядок снятия бывает разным в зависимости от причины снятия с учета. Расскажите, пожалуйста, как поступить собственнику автомобиля при снятии с государственного учета после утилизации транспортного средства?
4: Данная процедура производится также в регистрационном подразделении в любом РЭО России. На данную процедуру, кстати, в отличие от продажи другому лицу, как мы уже сказали, если договор купли-продажи в письменной форме, то только личное посещение. По данной процедуре можно записаться через сайт госуслуг, прийти к назначенному времени с определенными документами. Это первый документ, это подтверждающий факт утилизации транспортного средства, это будет либо акт, либо свидетельство о том, что его приняли в пункт приема металлолома. Подтверждают также можно справку, подтверждающую фактическую гибель транспортного средства. В ходе военной операции беспилотник попал, либо еще иное какое-то происшествие произошло. При чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях и так прочее, тогда приносится справка с МЧС, либо с местной администрации, так как бывают случаи, что ни МЧС, ни другие какие-то службы фактически не могут добраться до транспортного средства, чтобы оценить его гибель в связи с чем произошло. В принципе, по этому факту все уже. Тут можно все записаться, только при посещении. Записаться на сайте госуслуг.
3: Если вдруг владелец автомобиля столкнулся с похищением, угоном своего транспортного средства, расскажите, пожалуйста, о порядке прекращения регистрационного учета, если автомобиль находится в розыске.
4: Да, это тоже имеет факты в нашей жизни, что машины угонялись, похищались и все остальное. Данная услуга оказывается на основании заявления владельца транспортного средства, в том числе направлена также через портал госуслуг. Это тоже операция, на которую можно записаться, что, опять же, повторюсь, удобно, и все остальное сопутствующее. В данном случае собственник приходит с паспортом, с оригиналом паспорта гражданина Российской Федерации, либо иным документом, имеющим право заменять паспорт Российской Федерации. Нами смотрится по базам, если данное транспортное средство числится в розыске, Интерполом, либо по России. Мы на основании заявления гражданина снимаем транспортное средство с учета в связи с угоном, хищением данного транспортного средства. Также к этому можно отнести, если транспортное средство было найдено и передано прежнему собственнику, то есть эксперты и иные службы провели проверки, в связи с которых было выяснено, что за данное транспортное средство, кому оно принадлежало, то Нужно подтвердить еще факт о том, что транспортное средство было передано прежнему собственнику, у которого угнали его. Потому что такие факты есть. Потому что машины находятся, они уже за новым собственником, как бы там, ну, машины перебивают, как говорится, хорошо, поэтому не все факты выявляются на месте. Потом впоследствии это выявляется, и данные транспортные средства передаются прежнему собственнику. Тогда собственник, которого было транспортное средство, должен предоставить документы, подтверждающие факт передачи транспортного средства прежнему собственнику.
3: Расскажите, пожалуйста, про порядок прекращения регистрационного учета транспортного средства, если владелец решил выехать за территорию Российской Федерации и полностью покинуть ее пределы вместе с автомобилем.
4: Тут, в принципе, регистрационное подразделение обращается либо гражданин, который выезжает с документом, подтверждающим там, его ПМЖ в другом государстве, либо иной какой-то документ, либо это иностранный гражданин, там, например, другого государства, приобрел автомобиль в Российской Федерации и хочет вывести его в свое государство, которым он потом поставит его на учет. Ну, для этого раньше, кстати, это не было, а сейчас для этого нужно автомобиль предоставить на смотровую площадку, написать заявление, предоставить на смотровую площадку с заявлением. Инспектор осмотр осматривает данное транспортное средство, ну, если все в порядке, все хорошо с транспортным средством, то принимаются документы и снимается транспортное средство с учета с вывозом за пределы Российской Федерации, с указанием страны, куда оно выезжает. Выдается представителю, либо собственнику, пластик, в котором будет указано, куда вывозится транспортное средство. Ну, и выдаются транзиты не более 30 дней. То есть на 30 дней выдаются транзиты. То есть на территории Российской Федерации данное транспортное средство более 30 дней законно находиться, ну, не имеет права. После этого он в эти сутки он должен вывести транспортное средство за пределы РФ.
3: Если вдруг у собственника что-то пошло не так, и он не успел в этот 30-дневный срок вывести автомобиль, как ему поступить в данном случае?
4: Ну, в данном случае тут поступать законодательство других республик там, или государств, я не знаю, какие у них меры для этого принимаются. Но на территории Российской Федерации данные транспортные средства, если будут остановлены, то на него будет выписан административный штраф и будет предупрежден о том, что нужно вывести его. Меры там, об изъятии транспортного средства и всего остального тут такого у нас нет. И 30-дневный календарный срок, на который выдаются транзиты, он продлен никаким образом не может быть, потому что нет оснований для этого продления.
3: Не менее волнующей для автолюбителей темой является порядок ввоза транспортных средств на территорию Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, как правильно это сделать на территории Брянской области и города Брянска.
4: Порядок ввоза у нас регламентирован тем, что они обращаются в таможенные подразделения, как бы это к нам не относится, выдается электронный ПТС. И вот после того, как выдан электронный ПТС, новый собственник, приобретший автомобиль, он должен обратиться для регистрации транспортного средства. Опять же, как законодательно предусмотрено, в течение 10 суток. После этого предусмотрен штраф в регистрационном подразделении от 1,5 до 2 тысяч рублей на дороге. Если остановят административный штраф, на первый раз 500 рублей, ну, а потом там уже штраф либо до лишения права управления. Ну, еще немаловажно, что если даже новый собственник, приобревший автомобиль, ввез его, получил электронный ПТС, данный ПТС должен быть еще действующий, то есть уплачен утилизационный сбор. Еще немаловажно, утилизационный сбор бывает двух видов. Это коммерческий и некоммерческий. Если это коммерческий, то вы можете его продать в течение года, ну, как приобрели, сразу же его продать. А если это некоммерческий утилизационный сбор, то если вы продаете автомобиль в течение года, то вас накажет налоговая либо таможенная служба, потому что вы возили для личного пользования. И вы должны, ну, по законодательству не менее года, поставив на учет, владеть транспортным средством, чтобы этот утилизационный сбор действовал. Если, грубо говоря, к нам обратиться гражданин, который ставит на учет, но в то же время утилизационный сбор для личного пользования был уплачен другим гражданином, то в регистрации транспортного средства будет отказано, так как это не коммерческий сбор. Поэтому тут тоже нюансы есть. Как говорится, граждане, смотрите, проверяйте, чтобы вы не попадали в такие неловкие случаи. Да, и как дополнение ко всему сказанному, граждане, пользуйтесь государственными услугами. Как бы не только для регистрации транспорта, вообще это удобно, хорошо, не нужно стоять в очередях, которые, как говорится, неудобно. Вы пришли к своему времени, на которое вы записаны, прошли там осмотр, если необходим, сдали документы и в течение часа все получили. Это удобно, хорошо, и, как говорится, менее вы теряете свое время.
3: Я же, в свою очередь, хочу напомнить, что у нас в гостях был начальник отделения номер 2 МУР РТН госавтоинспекции Брянской области, майор полиции Кротов Андрей Викторович. Спасибо, Андрей Викторович.
4: Пожалуйста. До скорых встреч.
0: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. На небе облачно с прояснениями, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: просто играю рок.
1: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: На серых домах цветные картинки, ну что по целой или по половинке, под этим окном расцветали пир.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Тонио 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Машиностроительный комплекс Брянской области сегодня объединяет десятки высококвалифицированных предприятий, которые осваивают новые технологии. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время успешно реализуются проекты по повышению производительности труда и создается продукция с высокой добавленной стоимостью. По мнению главы региона, это очень правильные тренды, их необходимо закреплять и поддерживать. Безусловно, предприятия машиностроения обеспечивают значительный вклад в формирование доходной части областного бюджета, а это, в свою очередь, дает возможность для реализации социальных программ, направленных на жителей нашего региона. Егор Ковальчук указал, из общего объема отгруженных товаров по группе обрабатывающих производств по итогам прошлого года в сумме 523 миллиардов рублей объем реализации продукции машиностроительного комплекса составил около 170 миллиардов рублей. Предприятиями перечислено порядка 20 миллиардов рублей налогов в бюджеты различных уровней. Ряд предприятий машиностроения, оборонно-промышленного комплекса Брянской области производят технику и продукцию для Министерства обороны России. Помимо этого, для других сил структур, тем самым обеспечивая безопасность нашей страны. Егор Ковальчук отметил, расширение свободной экономической зоны на всю территорию региона – это яркий пример государственной поддержки машиностроительного комплекса. И правительство региона продолжит создавать все необходимые условия для устойчивого роста. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области приступили к уборке картофеля поздних сортов. Отмечается, лидерами по урожайности в этом году остаются Дядьковский, Клинцовский и Дубровский районы. Важно, что все крупные брянские сельхозтоваропроизводители имеют свои картофелехранилища. Уже сейчас за новым урожаем в Брянскую область едут покупатели из разных регионов страны. Московской и Ростовской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Фермеры и крупные хозяйства Брянщины активно торгуют на ярмарках выходного дня. Продукция реализуется через крупные торговые сети. Сейчас производство картофеля в Брянской области превышает его собственные потребности в 10 раз. В этом году планируют собрать свыше 1 700 000 тонн второго хлеба. На Брянщине одновременно с уборкой картофеля поздних сортов стартовала кампания по заготовке кукурузы на зерно. Фуражное направление культуры представлено практически во всех районах региона и обеспечивает потребности животноводства в кормах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область настоящая время на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. В основу финансового плана России на следующие 3 года правительство заложило максимально реалистичные подходы. Безусловными приоритетами бюджета станут выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и развитие экономики страны. В основу проекта федерального бюджета правительство заложило базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, основным фактором роста внутреннего валового продукта станет внутренний спрос. Потребительскую активность поддерживает рост доходов населения через трудовые и предпринимательские доходы, а также выполнение всех социальных обязательств государства. Из отрасли экономики рост будет подталкивать производства, ориентированные на внутренний спрос, в первую очередь обрабатывающие. Быстрее всего будут расти фармацевтика, машиностроение, в том числе железнодорожное, авиастроение, производство электроники, туризм, IT и сельское хозяйство. Максимальный срок субсидирования льготной семейной ипотеки составит 15 лет. С 1 октября ставки будут варьироваться от 2 до 12% в зависимости от количества детей и региона проживания. Это сделает программу более адресной и демографически ориентированной. В Минфине подчеркнули, изменения начнут действовать на новые договоры, выданные с 1 октября. Ставка на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется равной 6%, независимо от числа детей и региона проживания. Сейчас семейная ипотека действует до 31 декабря 2030 года. Программа стартовала в 2018. За это время в рамках инициативы было выдано кредитов примерно на 11 триллионов рублей. Свои жилищные условия смогли улучшить более 2 миллионов российских семей. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 89 копеек. Сейчас в Брянске около 16 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. С наступлением осени многие владельцы домашних животных замечают, что их питомцы становятся менее активными, скованными и неохотно идут на прогулку. Как отметили специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, заболевания опорно-двигательного аппарата являются одной из главных причин хронической боли и снижения качества жизни питомцев. Хозяевам следует не заниматься самолечением. Помните, многие человеческие обезболивающие просто смертельно опасны для животных. Кроме того, осень не приговор для питомца с больными суставами. Своевременная забота и грамотная поддержка ветеринарного врача помогут вашему любимцу встретить холода с минимальным дискомфортом. Подробную консультацию можно получить, обратившись в брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных по адресу Брянский район, село Супунево, улица Шоссейная, 7. Телефон 32 23 30, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
3: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: два радио представляют. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. Также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос: возможно ли любить одного человека всю жизнь? Или любовь может рождаться снова и снова? Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. На небе облачно с прояснениями. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
10: Категория 0+.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульса. Это страсть. Страсть. Это рок. Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 5 лет в автомобильной жизни произошло столько всего, чего не было за 20 лет моего присутствия в мире моторов. Автомобиль из роскоши успел стать просто средством передвижения и вновь роскошью. «Волга» ушла в историю и вновь из нее вернулась. И таких фактов можно набрать несколько десятков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С начала нынешнего года

0: Количество закрытых автодилерских компаний превысило число вновь зарегистрированных более чем на 40%. Фиксируется ухудшение положения в автосфере. При этом реализация новых машин за аналогичный период оказалась выше прошлогодней. На 1 сентября в стране фиксируется 16 576 автодилеров, что почти на 3% меньше, чем, например, в начале нынешнего года. Из них почти 29,5%, 4800 компаний, составляют индивидуальные предприниматели. Более 70%, 11 700, это бизнес, который ведут юридические лица. Сокращение числа дилеров происходит на фоне роста продаж новых автомобилей с января по август по сравнению с прошлым годом. Парадокс, казалось бы, но факт остается фактом. Рыночная обстановка остается очень непростой. Тенденция к закрытию дилерских точек в нынешнем году лишь усиливается. Падение потребительского спроса, несомненно, оказывает громаднейшее влияние. Однако не менее значима высокая ключевая ставка, которая уменьшает доступность автокредитования для граждан. Еще одним фактором сокращения дилеров стала масштабная экспансия китайских брендов за последние как раз 3-5 лет, вызвавшее перенасыщение рынка. Дилеры фактически конкурируют друг с другом, что привело к волне закрытия, ну вольно-невольно. Вероятно, снижение продолжится. В итоге удержатся лишь крупные структуры, способные отстаивать свои условия перед производителями. А уменьшение числа юридических лиц может продолжаться по мере консолидации рынка. Менее эффективные компании по суровым законам бизнеса будут исчезать, объединяться, либо вообще передавать дилерские контракты другим операторам.
1: Автомобильные факты.
0: Наблюдается и трансформация восприятия дилерского канала самими клиентами. Вплоть до 2022 года, особенно на условиях дефицита машин и запчастей, значительная часть официальных дилеров подорвала собственный имидж. Покупатели столкнулись с принудительным навязыванием дополнительных услуг и займов, ограничениями при оплате наличными и иными сомнительными методами. Именно поэтому независимым импортерам позже оказалось несложно предложить свою альтернативу. Однако сейчас картина меняется. Потребитель вновь ожидает цивилизованного подхода к покупке. Презентабельный салон, понятные условия, официальная гарантия, техобслуживание, ну и адекватные кредитные программы. При этом интерес к привычным европейским, японским, да и корейским маркам по-прежнему сохраняется. Уход части дилерских точек китайских марок, так и не сумевших закрепиться на нашем рынке, как и сами понимаете, не является трагедией. Зато устойчивые бренды продолжают свою работу, а слабые потихоньку сворачивают сети, ну и уходят в небытие. Независимых импортеров также станет меньше, так как сегмент сосредоточится у крупных игроков. Параллельно с развитием местного производства может расти число дилеров, обслуживающих автомобили, как раз собранные в России. Это уже привело к расширению списка брендов, ну, прежде всего российских, таких как, ну, и уже упомянутые Волга, Джелан, Теннет, Эстео. Следовательно, происходит естественная смена, то есть вместо Амоды и Джейку появляется Джеланд, новое юридическое лицо с собственной историей, но об этом уже в другой раз. Удачи!
1: За баранкой!

Но с утра теперь омлет, в сковородке 5 котлет, как бы невзначай.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Ехали медведи?
2: На велосипеде?
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. На небе облачно с прояснениями, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Айра!
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие промышленного потенциала Брянской области, точки роста, а также участие предприятий региона в государственных программах обсудил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук с руководителями Фонда развития промышленности, а также Российского союза промышленников и предпринимателей. Егор Ковальчук отметил, один из эффективных механизмов согласования интересов бизнеса и власти, площадка для выработки актуальных решений и поддержки предпринимательских инициатив – это Брянская областная ассоциация промышленников и предпринимателей, которая, как и Российская

Московский союз промышленников и предпринимателей отмечает в этом году свое 35-летие. По словам главы региона, благодаря участию в федеральных проектах, Брянская областная ассоциация имеет возможность транслировать региональные предложения на федеральный уровень. Помимо этого, перенимать лучшие практики и участвовать в формировании благоприятного делового климата. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук оценил осуществление общественного контроля в рамках только что прошедшей выборной кампании Общественной палаты. Глава региона подчеркнул, благодаря деятельности общественников обеспечено независимое наблюдение за процессом плебисцита. Ранее сообщалось, постоянно действующий консультативно-совещательный орган обучил наблюдателей для каждой избирательной комиссии. Общественный штаб по контролю за выборами активно работал во все дни голосования. В результате достигнут высокий организационный уровень проведения всего выборного процесса. Егор Ковальчук указал, за счет комплексного подхода были реализованы права граждан на политическое волеизъявление, а кандидатов на правовое участие в выборах. Все происходило максимально прозрачно и в соответствии с законодательством. Это еще раз больше укрепило доверие граждан к избирательной системе. Минсельхоз полностью исключил агрострахование из условий выдачи субсидий и кредитов. Ранее производители должны были страховать посевы для доступа к государственной поддержке. Обязательное страхование может сохраниться только для отдельных крупных, льготных, краткосрочных кредитов в растениеводстве с 2029 года. Российские власти продолжают реализовывать комплекс мероприятий для поддержки агропромышленного комплекса, оказавшегося в непростой ситуации. На фоне рекордных урожаев отмечается значительное сокращение экспорта. Перестройка логистики уже изменила географию. Существует риск резкого роста переходящих запасов. Внутреннее потребление пшеницы не может поглотить излишки, если не увеличится поголовье животноводческих предприятий. Есть надежда, что экспорт муки несколько восстановится по сравнению с прошлыми сезонами. В августе он уже вырос. Возможно, данная тенденция сохранится и в сентябре. Большинство россиян поддержали ограничения социальных сетей для детей. Таковых почти 60%. Половина опрошенных за ограничение опасного контента. Еще 12% за полный запрет для детей младше 16 лет. Больше четверти считают, доступ в этом возрасте возможен только с разрешения родителей. При этом большинство сомневается, что такие меры вообще получится полностью соблюдать. 82% респондентов считают, дети и подростки все равно найдут способы обойти ограничения. Поэтому в первую очередь очень важно объяснить ребенку базовые правила, которые помогают защитить аккаунты и устройства, а также личные данные. Для этого необходимо создавать надежные пароли, проверять безопасность аккаунтов, своевременно обновлять программное обеспечение и не вводить личные данные на незнакомых сайтах. Помимо этого, не переходить по подозрительным ссылкам. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 89 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 12 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около плюс 8. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. С наступлением осени многие владельцы домашних животных замечают, что их питомцы становятся менее активными, скованными и неохотно идут на прогулку. Как отметили специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, заболевания опорно-двигательного аппарата являются одной из главных причин хронической боли и снижения качества жизни питомцев. Хозяевам следует не заниматься самолечением. Помните, многие человеческие обезболивающие просто смертельно опасны для животных. Кроме того, осень не приговор для питомца с больными суставами. Своевременная забота и грамотная поддержка ветеринарного врача помогут вашему любимцу встретить холода с минимальным дискомфортом. Подробную консультацию можно получить, обратившись в Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных по адресу Брянский район, село Супунево, улица Шоссейная, 7. Телефон 32 23 30, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. На небе облачно с прояснениями, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
3: Категория 0+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

можно встать во весь рост. Держи рубежи.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 15 часов.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. На небе облачно с прояснениями. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежны, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
8: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Машиностроительный комплекс Брянской области сегодня объединяет десятки высококвалифицированных предприятий, которые осваивают новые технологии. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время успешно реализуются проекты по повышению производительности труда и создается продукция с высокой добавленной стоимостью. По мнению главы региона, это очень правильные тренды, их необходимо закреплять и поддерживать. Безусловно, предприятия машиностроения обеспечивают значительный вклад в формирование доходной части областного бюджета, а это в свою очередь дает возможность для реализации социальных программ, направленных на жителей нашего региона. Егор Ковальчук указал, из общего объема отгруженных товаров по группе обрабатывающих производств по итогам прошлого года в сумме 523 миллиардов рублей объем реализации продукции машиностроительного комплекса составил около 170 миллиардов рублей. Предприятиями перечислено порядка 20 миллиардов рублей налогов в бюджеты различных уровней. Ряд предприятий машиностроения, оборонно-промышленного комплекса Брянской области производят технику и продукцию для Министерства обороны России. Помимо этого, для других силовых структур, тем самым обеспечивая безопасность нашей страны. Егор Ковальчук отметил, расширение свободной экономической зоны на всю территорию региона – это яркий пример государственной поддержки машиностроительного комплекса. И правительство региона продолжит создавать все необходимые условия для устойчивого роста. Брянская область участвует в федеральном проекте модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил

0: Исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в этом году за счет проекта выполнены работы на сетях Брянска, Клинцов, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском и Почепском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов тепловых сетей дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды и в зону ремонта автомобильных дорог, включая национальный проект «Инфраструктура для жизни». В правительстве Брянской области обсудили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к зиме и предстоящему отопительному сезону. Отмечается, к периоду холодов необходимо было подготовить 1234 котельных, более 1000 километров тепловых сетей, более 5500 километров водопроводных сетей, а также заменить часть изношенных коммуникаций. Егор Ковальчук отметил, эта работа практически завершена. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад, создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина пытается втянуть Европу и организацию Североатлантического договора в прямой конфликт с Российской Федерацией. Киевская верхушка лишается последних остатков промышленности и инфраструктуры, а в преддверии зимы ей грозит полный энергетический и транспортный коллапс. Российская сторона подчеркивает, украинские власти погрязли в коррупции, а грустного клоуна интересует только одно – сколько денег из страны еще сможет выкачать созданная им коррупционная система. Президент России Владимир Путин ранее заявил, у России нет намерений воевать со странами НАТО и Европы. Президент подчеркнул, у Москвы для этого нет ни геополитического, ни экономического, ни военного интереса. Ранее Владимир Путин назвал заявление о подготовке России к войне с Европейским Союзом бредом, грубой и наглой ложью. Российские аграрии фиксируют рекордную урожайность подсолнечника. В нынешнем году она достигла 19 центнеров с гектара против без малого 13 центнеров годом ранее. Уборочная кампания находится на начальном этапе. Сезон проходит в благоприятных погодных условиях. В большинстве российских регионов сохраняются запасы почвенной влаги. Масштабные засухи не зафиксированы. При этом главным фактором риска остаются насекомые-вредители. Их сильные повреждения открывают путь для развития болезней, которые негативно сказываются на формировании семян и могут снизить масленичность культуры. Высокие показатели сбора зерновых и масленичных культур подтверждают успешное развитие отрасли. Отдельно можно отметить уверенный старт на территориях исконно русских земель, где прибавка урожайности составила весомые без малого 13 центнеров с гектара, что свидетельствует о быстрой интеграции субъектов федерации в передовые производственные циклы. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске настоящую осеннюю погоду. В дневные часы около плюс 15-17, в ночные столбики термометров будут плясать около 8-10 градусов, но все же в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 751 миллиметр, тутного столба ветер южный 6-8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. С наступлением осени многие владельцы домашних животных замечают, что их питомцы становятся менее активными, скованными и неохотно идут на прогулку. Как отметили специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, заболевание опорно-двигательного аппарата является одной из главных причин хронической боли и снижения качества жизни питомцев. Хозяевам следует не заниматься самолечением. Помните, многие человеческие обезболивающие просто смертельно опасны для животных. Кроме того, осень не приговор для питомца с больными суставами. Своевременная забота и грамотная поддержка ветеринарного врача помогут вашему любимцу встретить холода с минимальным дискомфортом. Подробную консультацию можно получить, обратившись в Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных по адресу Брянский район, село Супунево, улица Шоссейная, 7. Телефон 32 23 30, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Ехали медведи
2: на велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
4: Категория 0+.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
7: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
6: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
7: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
8: 6+.
9: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
10: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. На небе облачно с прояснениями, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Добрый день, дорогие друзья! Этой осенью Брянскому областному театру драмы имени Алексея Константиновича Толстого исполняется 100 лет. Мы очень рады, что совместно с телеканалом «Брянская губерния» мы запускаем цикл программ «Век театра», в котором мы покажем лучшие спектакли из архива Брянского театра драмы, которые в свое время получили признание нашего зрителя. Приглашаем вас для просмотра каждую субботу в 20 часов 10 минут.
1: Реклама.
2: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
1: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333. Код города 48-32.

Намака. Литва радио. Это пульс. Это стресс. Это...

здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 5 лет в автомобильной жизни произошло столько всего, чего не было за 20 лет моего присутствия в мире моторов. Автомобиль из роскоши успел стать просто средством передвижения, и вновь роскошью. «Волга» ушла в историю и вновь из нее вернулась, и таких фактов можно набрать несколько десятков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С начала нынешнего года количество закрытых автодилерских компаний превысило число вновь зарегистрированных более чем на 40%. Фиксируется ухудшение положения в автосфере. При этом реализация новых машин за аналогичный период оказалась выше прошлогодней. На 1 сентября в стране фиксируется 16 576 автодилеров, что почти на 3% меньше, чем, например, в начале нынешнего года. Из них почти 29,5%, 4800 компаний, составляют индивидуальные предприниматели. Более 70%, 11 700. Это бизнес, который ведут юридические лица. Сокращение числа дилеров происходит на фоне роста продаж новых автомобилей с января по август по сравнению с прошлым годом. Парадокс, казалось бы, но факт остается фактом. Рыночная обстановка остается очень непростой. Тенденция к закрытию дилерских точек в нынешнем году лишь усиливается. Падение потребительского спроса, несомненно, оказывает громаднейшее влияние. Однако не менее значима высокая ключевая ставка, которая уменьшает доступность автокредитования для граждан. Еще одним фактором сокращения дилеров стала масштабная экспансия китайских брендов за последние как раз 3-5 лет, вызвавшая перенасыщение рынка. Дилеры фактически конкурируют друг с другом, что привело к волне закрытия, ну вольно-невольно. Вероятно, снижение продолжится. В итоге удержатся лишь крупные структуры, способные отстаивать свои условия перед производителями. А уменьшение числа юридических лиц может продолжаться по мере консолидации рынка. Менее эффективные компании по суровым законам бизнеса будут исчезать, объединяться, либо вообще передавать дилерские контракты другим операторам.
0: Автомобильные факты.
1: Наблюдая

0: реализация и трансформация восприятия дилерского канала самими клиентами. Вплоть до 2022 года, особенно на условиях дефицита машин и запчастей, значительная часть официальных дилеров подорвала собственный имидж. Покупатели столкнулись с принудительным навязыванием дополнительных услуг и займов, ограничениями при оплате наличными и иными сомнительными методами. Именно поэтому независимым импортерам позже оказалось несложно предложить свою альтернативу. Однако сейчас картина меняется. Потребитель вновь ожидает цивилизованного подхода к покупке. Презентабельный салон, понятные условия, официальная гарантия, техобслуживание и адекватные кредитные программы. При этом интерес к привычным европейским, японским, да и корейским маркам по-прежнему сохраняется. Уход части дилерских точек китайских марок, так и не сумевших закрепиться на нашем рынке, как и сами понимаете, не является трагедией. Зато устойчивые бренды продолжают свою работу, а слабые потихоньку сворачивают сети, ну и уходят в небытие. Независимых импортеров также станет меньше, так как сегмент сосредоточится у крупных игроков. Параллельно с развитием местного производства может расти число дилеров, обслуживающих автомобили, как раз собранные в России. Это уже привело к расширению списка брендов, ну, прежде всего российских, таких как, ну, и уже упомянутые, Волга, Джелан, Теннет, Эстео. Следовательно, происходит естественная смена, то есть вместо Амоды и Джейку появляется Джеланд, новое юридическое лицо с собственной историей, но об этом уже в другой раз. Удачи!
1: За баранкой!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
5: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Это страсть. Страсть. Это...

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. На небе облачно с прояснениями, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: На передовой производства в честь предстоящего праздника лучшим сотрудникам Брянского машиностроительного завода вручили награды. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Поддержка участников спецоперации, результаты прошедших выборов и еще более 40 вопросов. В Брянской областной думе прошло первое после летних каникул. Заседание подробнее расскажу вам я, Наталья Будник.
3: В Брянской области стартовал месяц профориентации. На главной площадке в Брянском строительном колледже побывала я, Екатерина Зойдина.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ.
4: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
11: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: Ехали медведи?
13: На велосипеде?
12: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
14: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
15: Категория 0+.
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 2,5 миллиардов рублей на помощь жителям Брянской, Белгородской, Курской областей, потерявшим жилье в результате атак вооруженных сил Украины, направит правительство. Деньги предназначены для граждан, чьи дома или квартиры были разрушены. Кроме того, в трех приграничных областях действует программа комплексного восстановления инфраструктуры. Она охватывает медицинские и социальные учреждения, образование, коммунальное хозяйство и транспорт. Для местного бизнеса также предусмотрены налоговые отсрочки и субсидии на выплату зарплат сотрудникам во время вынужденных простоев. Как ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время готовится соответствующая государственная процедура. По словам главы региона, это сложный комплекс работ, который требует тщательной проработки и максимальной ответственности. Егор Ковальчук отметил, принимать правильные решения региональным властям очень помогают встречи с главами муниципалитетов, а также жителями и депутатами Брянского приграничья. Развитие промышленного потенциала Брянской области, точки роста, а также участие предприятий региона в государственных программах обсудил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук с руководителями Фонда развития промышленности, а также Российского союза промышленников и предпринимателей. Егор Ковальчук отметил, один из эффективных механизмов согласования интересов бизнеса и власти, площадка для выработки актуальных решений и поддержки предпринимательских инициатив – это Брянская областная ассоциация промышленников и предпринимателей, которая, как и Российский союз промышленников и предпринимателей, отмечает в этом году свое 35-летие. По словам главы региона, благодаря участию в федеральных проектах, Брянская областная ассоциация имеет возможность транслировать региональные предложения на федеральный уровень, помимо этого перенимать лучшие практики и участвовать в формировании благоприятного делового климата. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области приступили к уборке картофеля поздних сортов. Отмечается, лидерами по урожайности в этом году остаются Дядьковский, Клинцовский и Дубровский районы. Важно, что все крупные брянские сельхозтоваропроизводители имеют свои картофелехранилища. Уже сейчас за новым урожаем в Брянскую область едут покупатели из разных регионов страны – Московской и Ростовской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Фермеры и крупные хозяйства Брянщины активно торгуют на ярмарках выходного дня. Продукция реализуется через крупные торговые сети. Сейчас производство картофеля в Брянской области превышает его собственные потребности в 10 раз. В этом году планируют собрать свыше 1 700 000 тонн второго хлеба. На Брянщине одновременно с уборкой картофеля поздних сортов стартовала кампания по заготовке кукурузы на зерно. Фуражное направление культуры представлено практически во всех районах региона и обеспечивает потребности животноводства в кормах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно

приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук оценил осуществление общественного контроля в рамках только что прошедшей выборной кампании Общественной палаты. Глава региона подчеркнул, благодаря деятельности общественников обеспечено независимое наблюдение за процессом плебисцита. Ранее сообщалось, постоянно действующий консультативно-совещательный орган обучил наблюдателей для каждой избирательной комиссии. Общественный штаб по контролю за выборами активно работал во все дни голосования. В результате достигнут высокий организационный уровень проведения всего выборного процесса. Егор Ковальчук указал, за счет комплексного подхода были реализованы права граждан на политическое волеизъявление, а кандидатов на правовое участие в выборах. Все происходило максимально прозрачно и в соответствии с законодательством. Это еще раз больше укрепило доверие граждан к избирательной системе. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске настоящую осеннюю погоду. В дневные часы около плюс 15-17, в ночные столбики термометров будут плясать около 8-10 градусов, но все же в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. С наступлением осени многие владельцы домашних животных замечают, что их питомцы становятся менее активными, скованными и неохотно идут на прогулку. Как отметили специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, заболевания опорно-двигательного аппарата являются одной из главных причин хронической боли и снижения качества жизни питомцев. Хозяевам следует не заниматься самолечением. Помните, многие человеческие обезболивающие просто смертельно опасны для животных. Кроме того, осень не приговор для питомца с больными суставами. Своевременная забота и грамотная поддержка ветеринарного врача помогут вашему любимцу встретить холода с минимальным дискомфортом. Подробную консультацию можно получить, обратившись в Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных по адресу Брянский район, село Супунево, улица Шоссейная, 7. Телефон 32 23 30, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Кошмар. Принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90%. На украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
10: Категория 0+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Пустой, холодный.

0: Врачи удивляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.

0: Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
4: Категория 0+.
5: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
5: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
6: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
12: Где встречается такое, что земля над головой?
13: Не знаю. Где?
12: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
13: Где?
12: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
13: О, это я знаю. В автокресле.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе облачно с прояснениями, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: На передовой производства в честь предстоящего праздника лучшим сотрудникам Брянского машиностроительного завода вручили награды. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Поддержка участников спецоперации, результаты прошедших выборов и еще более 40 вопросов. В Брянской областной думе прошло первое после летних каникул. Заседание подробнее расскажу вам я, Наталья Будник.
3: В Брянской области стартовал месяц профориентации. На главной площадке в Брянском строительном колледже побывала я, Екатерина Зойдина.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Добрый день, дорогие друзья! Этой осенью Брянскому областному театру драмы имени Алексея Константиновича Толстого исполняется 100 лет. Мы очень рады, что совместно с телеканалом «Брянская губерния» мы запускаем цикл программ «Век театра», в котором мы покажем лучшие спектакли из архива Брянского театра драмы, которые в свое время получили признание нашего зрителя. Приглашаем вас для просмотра каждую субботу в 20 часов 10 минут.
5: Реклама.
6: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
6: Категория 0+.
7: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: На передовой производства в честь предстоящего праздника лучшим сотрудникам Брянского машиностроительного завода вручили награды. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Поддержка участников спецоперации, результаты прошедших выборов и еще более 40 вопросов. В Брянской областной думе прошло первое после летних каникул. Заседание подробнее расскажу вам я, Наталья Будник.
3: В Брянской области стартовал месяц профориентации. На главной площадке в Брянском строительном колледже побывала я, Екатерина Зойдина.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
7: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
8: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
11: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
12: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц, и расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. 11 октября в концертном зале «Дружба» снова состоится настоящий праздник. Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни. Зрителей ждет большая программа из любимых хитов и редких песен. Музыканты исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творчества наследия Наутилуса. На один вечер зрители смогут вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений. Наутилус – это целая жизнь со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями. Но главной ее целью всегда было творческое созидание. На предстоящем концерте прозвучат самые любимые и яркие песни в актуальном сценическом прочтении. Глубина и атмосфера хорошо знакомых музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе облачно с прояснениями, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: На передовой производства в честь предстоящего праздника лучшим сотрудникам Брянского машиностроительного завода вручили награды. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Поддержка участников спецоперации, результаты прошедших выборов и еще более 40 вопросов. В Брянской областной думе прошло первое после летних каникул. Заседание подробнее расскажу вам я, Наталья Будник.
3: В Брянской области стартовал месяц профориентации. На главной площадке в Брянском строительном колледже побывала я, Екатерина Зойдина.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

технологии. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время успешно реализуются проекты по повышению производительности труда и создается продукция с высокой добавленной стоимостью. По мнению главы региона, это очень правильные тренды, их необходимо закреплять и поддерживать. Безусловно, предприятия машиностроения обеспечивают значительный вклад в формирование доходной части областного бюджета, а это, в свою очередь, дает возможность для реализации социальных программ, направленных на жителей нашего региона. Егор Ковальчук указал, из общего объема отгруженных товаров по группе обрабатывающих производств по итогам прошлого года в сумме 523 миллиардов рублей объем реализации продукции машиностроительного комплекса составил около 170 миллиардов рублей. Предприятиями перечислено порядка 20 миллиардов рублей налогов в бюджеты различных уровней. Ряд предприятий машиностроения, оборонно-промышленного комплекса Брянской области производят технику и продукцию для Министерства обороны России. Помимо этого, для других силовых структур, тем самым обеспечивая безопасность нашей страны. Егор Ковальчук отметил, расширение свободной экономической зоны на всю территорию региона – это яркий пример государственной поддержки машиностроительного комплекса. И правительство региона продолжит создавать все необходимые условия для устойчивого роста. Брянская область участвует в федеральном проекте модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году за счет проекта выполнены работы на сетях Брянска, Клинцов, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском и Почепском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов тепловых сетей дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды и в зону ремонта автомобильных дорог, включая национальный проект «Инфраструктура для жизни». Правительство Брянской области обсудили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к зиме и предстоящему отопительному сезону. Отмечается, к периоду холодов необходимо было подготовить 1234 котельных, более 1000 километров тепловых сетей, более 5500 километров водопроводных сетей, а также заменить часть изношенных коммуникаций. Егор Ковальчук отметил, эта работа практически завершена. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад, создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина пытается втянуть Европу и организацию Североатлантического договора в прямой конфликт с Российской Федерацией. Киевская верхушка лишается последних остатков промышленности и инфраструктуры, а в преддверии зимы ей грозит полный энергетический и транспортный коллапс. Российская сторона подчеркивает, украинские власти погрязли в коррупции, а грустного клоуна интересует только одно – сколько денег из страны еще сможет выкачать созданная им коррупционная система. Президент России Владимир Путин ранее заявил, у России нет намерений воевать со странами НАТО и Европы. Президент подчеркнул, у Москвы для этого нет ни геополитического, ни экономического, ни военного интереса. Ранее Владимир Путин назвал заявление о подготовке России к войне с Европейским Союзом бредом, грубой и наглой ложью. Российские аграрии фиксируют рекордную урожайность подсолнечника. В нынешнем году она достигла 19 центнеров с гектара против без малого 13 центнеров годом ранее. Уборочная кампания находится на начальном этапе. Сезон проходит в благоприятных погодных условиях. В большинстве российских регионов сохраняются запасы почвенной влаги. Масштабные засухи не зафиксированы. При этом главным фактором риска остаются насекомые-вредители. Их сильные повреждения открывают путь для развития болезней, которые негативно сказываются на формировании семян и могут снизить масленичность культуры. Высокие показатели сбора зерновых и масленичных культур подтверждают успешное развитие отрасли. Отдельно можно отметить уверенный старт на территориях исконно русских земель, где прибавка урожайности составила весомые без малого 13 центнеров с гектара, что свидетельствует о быстрой интеграции субъектов федерации в передовые производственные циклы. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске настоящую осеннюю погоду. В дневные часы около плюс 15-17, в ночные столбики термометров будут плясать около 8-10 градусов, но все же в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 751 миллиметр, тут на столба ветер южный 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. С наступлением осени многие владельцы домашних животных замечают, что их питомцы становятся менее активными, скованными и неохотно идут на прогулку. Как отметили специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, заболевание опорно-двигательного аппарата является одной из главных причин хронической боли и снижения качества жизни питомцев. Хозяевам следует не заниматься самолечением. Помните, многие человеческие обезболивающие просто смертельно опасны для животных. Кроме того, осень не приговор для питомца с больными суставами. Своевременная забота и грамотная поддержка ветеринарного врача помогут вашему любимцу встретить холода с минимальным дискомфортом. Подробную консультацию можно получить, обратившись в Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных по адресу Брянский район, село Супунево, улица Шоссейная, 7. Телефон 32 23 30, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском

0: регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе облачно с прояснениями, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

творить чудеса. Возьми мои крылья, малый, мне дарю их тебе. Возьми.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: На передовой производства в честь предстоящего праздника лучшим сотрудникам Брянского машиностроительного завода вручили награды. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Поддержка участников спецоперации, результаты прошедших выборов и еще более 40 вопросов. В Брянской областной думе прошло первое после летних каникул. Заседание подробнее расскажу вам я, Наталья Будник.
3: В Брянской области стартовал месяц профориентации. На главной площадке в Брянском строительном колледже побывала я, Екатерина Зойдина.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Добрый день, дорогие друзья! Этой осенью Брянскому областному театру драмы имени Алексея Константиновича Толстого исполняется 100 лет. Мы очень рады, что совместно с телеканалом «Брянская губерния» мы запускаем цикл программ «Век театра», в котором мы покажем лучшие спектакли из архива Брянского театра драмы, которые в свое время получили признание нашего зрителя. Приглашаем вас для просмотра каждую субботу в 20 часов 10 минут.
5: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 5 лет в автомобильной жизни произошло столько всего, чего не было за 20 лет моего присутствия в мире моторов. Автомобиль из роскоши успел стать просто средством передвижения и вновь роскошью. «Волга» ушла в историю и вновь из нее вернулась. И таких фактов можно набрать несколько десятков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С начала нынешнего года количество закрытых автодилерских компаний превысило число вновь зарегистрированных более чем на 40%. Фиксируется ухудшение положения в автосфере. При этом реализация новых машин за аналогичный период оказалась выше прошлогодней. На 1 сентября в стране фиксируется 16 576 автодилеров, что почти на 3% меньше, чем, например, в начале нынешнего года. Из них почти 29,5%, 4800 компаний, составляют индивидуальные предприниматели. Более 70%, 11 700. Это бизнес, который ведут юридические лица. Сокращение числа дилеров происходит на фоне роста продаж новых автомобилей с января по август по сравнению с прошлым годом. Парадокс, казалось бы, но факт остается фактом. Рыночная обстановка остается очень непростой. Тенденция к закрытию дилерских точек в нынешнем году лишь усиливается. Падение потребительского спроса, несомненно, оказывает громаднейшее влияние. Однако не менее значима высокая ключевая ставка, которая уменьшает доступность автокредитования для граждан. Еще одним фактором сокращения дилеров стала масштабная экспансия китайских брендов за последние как раз 3-5 лет, вызвавшая перенасыщение рынка. Дилеры фактически конкурируют друг с другом, что привело к волне закрытия, ну вольно-невольно. Вероятно, снижение продолжится. В итоге удержатся лишь крупные структуры, способные отстаивать свои условия перед производителями. А уменьшение числа юридических лиц может продолжаться по мере консолидации рынка. Менее эффективные компании по суровым законам бизнеса будут исчезать, объединяться, либо вообще передавать дилерские контракты другим операторам.
0: Автомобильные факты.
1: Наблюдается и трансформация восприятия дилерского канала самими клиентами. Вплоть до 2022 года, особенно на условиях дефицита машин и запчастей, значительная часть официальных дилеров подорвала собственный имидж. Покупатели столкнулись с принудительным навязыванием дополнительных услуг и займов, ограничениями при оплате наличными и иными сомнительными методами. Именно поэтому независимым импортерам позже оказалось несложно предложить свою альтернативу. Однако сейчас картина меняется. Потребитель вновь ожидает цивилизованного подхода к покупке. Презентабельный салон, понятные условия, официальная гарантия, техобслуживание и адекватные кредитные программы. При этом интерес к привычным европейским, японским, да и корейским маркам по-прежнему сохраняется. Уход части дилерских точек китайских марок, так и не сумевших закрепиться на нашем рынке, как и сами понимаете, не является трагедией. Зато устойчивые бренды продолжают свою работу, а слабые потихоньку сворачивают сети, ну и уходят в небытие. Независимых импортеров также станет меньше, так как сегмент сосредоточится у крупных игроков. Параллельно с развитием местного производства может расти число дилеров, обслуживающих автомобили, как раз собранные в России. Это уже привело к расширению списка брендов, ну, прежде всего российских, таких как, ну, уже упомянутые «Волга», «Джелан», «Теннет», «Эстео». Следовательно, происходит естественная смена, то есть вместо «Амоды» и «Джейку» появляется «Джелан», новое юридическое лицо с собственной историей, но об этом уже в другой раз. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Дай закурить.
1: Два радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе облачно с прояснениями, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
6: 6+. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Свыше 2,5 миллиардов рублей на помощь жителям Брянской, Белгородской и Курской областей, потерявшим жилье в результате атак вооруженных сил Украины, направит правительство. Деньги предназначены для граждан, чьи дома или квартиры были разрушены. Кроме того, в трех приграничных областях действует программа комплексного восстановления инфраструктуры. Она охватывает медицинские и социальные учреждения, образование, коммунальное хозяйство и транспорт. Для местного бизнеса также предусмотрены налоговые отсрочки и субсидии на выплату зарплат сотрудникам во время вынужденных простоев. Как ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время готовится соответствующая государственная процедура. По словам главы региона, это сложный комплекс работ, который требует тщательной проработки и максимальной ответственности. Егор Ковальчук отметил, принимать правильные решения региональным властям очень помогают встречи с главами муниципалитетов, а также жителями и депутатами Брянского приграничья. Развитие промышленного потенциала Брянской области, точки роста, а также участие предприятий региона в государственных программах обсудил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук с руководителями Фонда развития промышленности, а также Российского союза промышленников и предпринимателей. Егор Ковальчук отметил, один из эффективных механизмов согласования интересов бизнеса и власти, площадка для выработки актуальных решений и поддержки предпринимательских инициатив – это Брянская областная ассоциация промышленников и предпринимателей, которая, как и Российский союз промышленников и предпринимателей, отмечает в этом году свое 35-летие. По словам главы региона, благодаря участию в федеральных проектах, Брянская областная ассоциация имеет возможность транслировать региональные предложения на федеральный уровень, помимо этого перенимать лучшие практики и участвовать в формировании благоприятного делового климата. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области приступили к уборке картофеля поздних сортов. Отмечается, лидерами по урожайности в этом году остаются Дядьковский, Клинцовский и Дубровский районы. Важно, что все крупные брянские сельхозтоваропроизводители имеют свои картофелехранилища. Уже сейчас за новым урожаем в Брянскую область едут покупатели из разных регионов страны – Московской и Ростовской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Фермеры и крупные хозяйства Брянщины активно торгуют на ярмарках выходного дня. Продукция реализуется через крупные торговые сети. Сейчас производство картофеля в Брянской области превышает его собственные потребности в 10 раз. В этом году планируют собрать свыше 1 700 000 тонн второго хлеба. На Брянщине одновременно с уборкой картофеля поздних сортов стартовала кампания по заготовке кукурузы на зерно. Фуражное направление культуры представлено практически во всех районах региона и обеспечивает потребности животноводства в кормах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область настоящая время на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук оценил осуществление общественного контроля в рамках только что прошедшей выборной кампании Общественной палаты. Глава региона подчеркнул, благодаря деятельности общественников обеспечено независимое наблюдение за процессом плебисцита. Ранее сообщалось, постоянно действующий консультативно-совещательный орган обучил наблюдателей для каждой избирательной комиссии. Общественный штаб по контролю за выборами активно работал во все дни голосования. В результате достигнут высокий организационный уровень проведения всего выборного процесса. Егор Ковальчук указал, за счет комплексного подхода были реализованы права граждан на политическое волеизъявление, а кандидатов на правовое участие в выборах. Все происходило максимально прозрачно и в соответствии с законодательством. Это еще раз больше укрепило доверие граждан к избирательной системе. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске настоящую осеннюю погоду. В дневные часы около плюс 15-17, в ночные столбики термометров будут плясать около 8-10 градусов, но все же в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 751 миллиметр тутного столба, ветер южный 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. С наступлением осени многие владельцы домашних животных замечают, что их питомцы становятся менее активными, скованными и неохотно идут на прогулку. Как отметили специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, заболевания опорно-двигательного аппарата являются одной из главных причин хронической боли и снижения качества жизни питомцев. Хозяевам следует не заниматься самолечением. Помните, многие человеческие обезболивающие просто смертельно опасны для животных. Кроме того, осень не приговор для питомца с больными суставами. Своевременная забота и грамотная поддержка ветеринарного врача помогут вашему любимцу встретить холода с минимальным дискомфортом. Подробную консультацию можно получить, обратившись в Брянский филиал Федерального центра охраны здоровья животных по адресу Брянский район, село Супунево, улица Шоссейная, 7. Телефон 32 23 30, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

0: страсть. Это рок.
1: Добрый день, дорогие друзья! Этой осенью Брянскому областному театру драмы имени Алексея Константиновича Толстого исполняется 100 лет. Мы очень рады, что совместно с телеканалом «Брянская губерния» мы запускаем цикл программ «Век театра», в котором мы покажем лучшие спектакли из архива Брянского театра драмы, которые в свое время получили признание нашего зрителя. Приглашаем вас для просмотра каждую субботу в 20 часов 10 минут.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе облачно с прояснениями, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

сейчас все восстали против нас. Будто дышать им не дает чужое счастье. Нынче на родной земле стало тесно ей и мне. Солнечный день и при луне.

глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел. С кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Всем привет, мы брянская группа «Мы с доброй надеждой». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

«За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей

0: этом реализация новых машин за аналогичный период оказалась выше прошлогодней. На 1 сентября в стране фиксируется 16 576 автодилеров, что почти на 3% меньше, чем, например, в начале нынешнего года. Из них почти 29,5%, 4800 компаний, составляют индивидуальные предприниматели. Более 70%, 11 700, это бизнес, который ведут юридические лица. Сокращение числа дилеров происходит на фоне роста продаж новых автомобилей с января по август по сравнению с прошлым годом. Парадокс, казалось бы, но факт остается фактом. Рыночная обстановка остается очень непростой. Тенденция к закрытию дилерских точек в нынешнем году лишь усиливается. Падение потребительского спроса, несомненно, оказывает громаднейшее влияние. Однако не менее значима высокая ключевая ставка, которая уменьшает доступность автокредитования для граждан. Еще одним фактором сокращения дилеров стала масштабная экспансия китайских брендов за последние как раз 3-5 лет, вызвавшая перенасыщение рынка. Дилеры фактически конкурируют друг с другом, что привело к волне закрытия, но вольно-невольно. Вероятно, снижение продолжится. В итоге удержатся лишь крупные структуры, способные отстаивать свои условия перед производителями. А уменьшение числа юридических лиц может продолжаться по мере консолидации рынка. Менее эффективные компании по суровым законам бизнеса будут исчезать, объединяться, либо вообще передавать дилерские контракты другим операторам.
1: Автомобильные факты.
0: Наблюдается и трансформация восприятия дилерского канала самими клиентами. Вплоть до 2022 года, особенно на условиях дефицита машин и запчастей, значительная часть официальных дилеров подорвала собственный имидж. Покупатели столкнулись с принудительным навязыванием дополнительных услуг и займов, ограничениями при оплате наличными и иными сомнительными методами. Именно поэтому независимым импортерам позже оказалось несложно предложить свою альтернативу. Однако сейчас картина меняется. Потребитель вновь ожидает цивилизованного подхода к покупке. Презентабельный салон, понятные условия, официальная гарантия, техобслуживание и адекватные кредитные программы. При этом интерес к привычным европейским, японским, да и корейским маркам по-прежнему сохраняется. Уход части дилерских точек китайских марок, так и не сумевших закрепиться на нашем рынке, как и сами понимаете, не является трагедией. Зато устойчивые бренды продолжают свою работу, а слабые потихоньку сворачивают сети, ну и уходят в небытие. Независимых импортеров также станет меньше, так как сегмент сосредоточится у крупных игроков. Параллельно с развитием местного производства может расти число дилеров, обслуживающих автомобили, как раз собранные в России. Это уже привело к расширению списка брендов, ну, прежде всего российских, таких как, ну, и уже упомянутые Volga, Jelland, Tenet, Esteo. Следовательно, происходит естественная смена, то есть вместо Амоды и Джейку появляется Jelland, новое юридическое лицо с собственной историей, но об этом уже в другой раз. Удачи!
1: За баранкой!

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: За полярным кругом.

0: Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе облачно с прояснениями, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: ангелы.
1: В регионе 32 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10. На небе облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10. На небе облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: и топай.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10. На небе облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.